Малдиош чавата, шник хараркан их, шник хараркан сак, каскарахни киктун такалта катиеч кавач, немлах мухаш кахтар, бакканчик колва.